touch, touch, touch, touch, touch, приближися. Touch, touch, приближися. Сам на флаши тену пина потихом.